0: Заставит стать.
1: Раз, два.
2: Так уж мне загрей, зари до мне ноты, грей, яку дешть, греешь.